Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио.

0: стопроцентно качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
3: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
4: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
5: Информационный партнер Авторадио.
6: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Сегодня прекрасный солнечный день, друзья. Четверг, 28 мая.
1: Алиме майрамдык календарда кандай күн десеңиздер, сыймыктана турган, дай бир патриоттук духту көтөрө турган майрамдардын бири экен. 28 май бүгүн достор Кыргызстанда чек арачылардын кесиптик майрамы экен, чек арачылардын күнү экен.
0: Ой, здорово! Чек арачылар баарын куттуктайбыз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жана бүгүнкү күнүңүз мындай мыкты маанайда өтсүн, э?
1: Ооба, анан айтат го, баягы чек арачылар күндөп түндөп кызматта турган үчүн, нөөнөттө турган үчүн сиз менен биздин уйкубуз тынч дейт го. Мына ушул биздин тынч уйку үчүн чек арачыларыбызга таазим, рахматыбызды айтабыз.
0: Тааныш чек арачылар барбы?
1: Өтө тааныштар жок, мындай сыртынан билгендерим бар да.
0: Өтүп баратканда мындай кээдесин таанып койдум белек, э?
1: Өтө өтө мындай жоопкерчиликтүү адамдар болушат го, баа берем ошолорго.
0: Содан, содан. Также сегодня все обладательницы темных волос, по идее, должны принимать комплименты, потому что сегодня отмечаем День брюнеток.
1: О, только да. Өзгерткенбиз да.
0: Ну, про девушек, мне кажется, идет речь больше.
1: А мне? Балдар
0: тут,
1: ну,
0: тут не написано День брюнетов, написано День брюнеток.
1: Кечерка улачан, да.
0: Да, так что это...
1: Ты, я кишинду веркиндер, бир байрамдан кургал турбузга, ошака, ош кошсы, не умогу, да?
0: Мне кажется, есть и ваш праздник.
1: А вы знаете?
0: Возможно, да. Как День рыжих, да?
1: А вот,
0: но я надеюсь, да.
1: Ошо майрам дает хоч маклу.
0: Все брюнетки сегодня должны принимать комплименты, да, сделать красивые прически, сделать локоны, те самые, красивую укладку, друзья. И если вы по дороге встретите брюнетку с роскошными волосами, с роскошной укладкой, то имейте в виду, она точно отмечает сегодняшний праздник.
1: Сенки не был гомбо?
0: Мен башым жуайгельсам айдан.
1: Достор, дагы бир сонун майрам бар бул жерде. Билбейм, студенттердин жакшы көргөн тамак дей берет, бирок мен студент кезде муну деле аябай жеп өтүрмүн да. Майонездин туулган күнү экен бүгүн.
0: Ой, лепешка майонез студенттер жакшы көрөт эмеспи?
1: 270 жыл болуптур ушунун пайда болгонун элестет.
0: Достаточно давно, оказывается.
1: Сейчас... Я ничего не стоит, ничего от вас, да, джигингингу.
0: Ошо. Я замечаю на многих людей, которые дома сами готовят майонез.
1: А уж не вот
0: пока. Да. И надо бы научиться, говорят, намного полезнее.
1: А дуконды лучше?
0: Ну, там столько химикатов, скорее всего.
1: А-а-а.
0: Ну, тем не менее, да, всех любителей майонеза поздравляем.
1: Кээ салаттар барго, майонез жок такыр даамына чыкпайт го. Ошон үчүн майонези даамдай өлчөмү менен колдонсо зыян деле болбосо керек да.
0: Жок дегенде жана кызамыккан бадыраң менен жасалган салатка болсо майонез кошуп койсоң, э, өзгөчө бир даам берет го.
1: Ошо да, ошо. Майонез сүйүүчүлөр, майрамыңыздар менен.
0: Также сегодня Международный день женского здоровья. Очень важно напоминание о том, что забота о себе это не роскошь, а в первую очередь, конечно же, необходимость. Сейчас я подозреваю, что Аскат спрашивает, почему ж только женского здоровья, а где же мужское здоровье?
1: Бүгүн да, 28 мая, дискриминация бүгүн окшойт, өзүчүм да.
0: Нет, но это еще раз напоминает о том, что женщины должны свое здоровье ставить на первую очередь.
1: О, аялдын ден соолугу жакшы болсо, улуттун ден соолугу жакшы болот дейт го.
0: Именно, ошондой да.
1: Ден соолукту болгула. Силердин ден соолугуңар үчүн кофени алып ийсемби?
0: Алдашык чыгыл бойт. Также хочу рассказать про жилой комплекс Москва-Сити. Это проект, выполненный в лучших архитектурных традициях города Москва. Он передает ту самую атмосферу легендарных сталинских высоток. Это утонченность, друзья, эстетика и, конечно же, настоящая респектабельность. Москва-Сити – это когда архитектура говорит о вашем статусе даже без слов. Вот такую вот прекрасную возможность предоставляет строительная компания «Авангардстрой».
1: Ооба, достор, таңкы лайфтын дагы башка өнөктөштөрү бар, алардан сиздерге сонун белектер бар.
0: Ошон
1: үчүн ойгонуңуздар, туруңуздар, биздин катарга кошулуңуздар. Азырынча ойгондум силер менен деген эч ким жок. Достор, WhatsApp номер 709-118-118. Каяктасыңар, каяктасыңар?
0: Ошо баарын чакыралы, жазып коюңуздар. Эгер каласаңыз, аудио билдирүү дагы жөнөтүп коюңуздар, баарын биз угуп, окуп, аскада көз жылмайып калат.
1: О, кече элдер катуу айттап же жанында калып үшүп калып бүгүн да эчирек туралы дешкен окшойт, э?
0: Ошентишкен го.
1: Антпеңиздер достор, койгонуңуздар, таңкы лайф баштады.

0: Авторадио. Новости.
1: Всем доброе утро. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В части Бишкека сегодня временно не будет воды. Как сообщает мэрия, 28 мая с 10 утра до полуночи отключения ожидаются на улицах Ахунбаева, Руставели, Джунусалиева, Грибоедова, Садырбаева, Коперника, Курчатова, Айни и на проспекте Чингиз-Айтматова. А меры связаны с проведением ремонтных работ. В Кыргызстане продолжается реализация проекта «Безопасная страна», как заявил глава Кабмина Атылбек Асамалиев. Сейчас на улицах, в общественных местах и на туристических объектах республики уже функционируют около 10 тысяч камер видеонаблюдения. До конца года в рамках второго этапа проекта их количество планируют увеличить до 20 тысяч. В Бишкеке до 1 октября действует ограничение на движение грузового транспорта. При температуре выше 28 градусов машинам массой более 18 тонн запрещено ездить по муниципальным дорогам с 9 утра до 7 вечера. Меры введены для сохранения асфальта в период летней жары. Ограничения не распространяются на перевозку продуктов, ГСМ и гуманитарной помощи, а также на технику, задействованную в ремонте и строительстве дорог. Контролировать соблюдение правил будут муниципальная инспекция и управление патрульной службы милиции. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу тарифти таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат, балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызский Драймед сообщает, что сегодня, 28 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях солнечно и днем потеплеет до 26 градусов. В Иссык-Кульской области осадки днем плюс 17, а в Дарыне сегодня днем плюс 19 градусов. В столице местами дождем температура воздуха днем достигнет плюс 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
5: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
10: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Кутмандан студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеөрчісі Эмарк Групп құрылыш компаниясы. Алдыда маңылу жаңылықтар. Бишкекте таштандыны қайра іштеті үші екінші завод құрылаты бұл туралы қала башчайбек Жүнішалиев білдірді. Долбор ұшыл айтын аяғында жейіндің башында башталады. Ишхананы

0: жок кошо кайсы аял затына мындай аял заты менен салыштырып атасың эмне кыздарыңды карапбы же жубайыңды карапбы же
1: мени карапбы дейсиң
0: же мени карапбы же кимди карап
1: аял заты баары эле окшош да баарынын материалдары бир эле да
0: эми бирок есть правда в твоих словах хорошо спорить не буду
1: ооба ошон үчүн достор сыртта күн жылмайып аткан кезде таң калайып сиздерге кучак жайып сонун белектерин тартуулап аткан кезде сиз эмнеге уктайсыз дейм да тургула биздин катарга кошулгула
0: ооба деп
1: туурабы мисалы үчүн бул жакта бар экен кутман таң кандайсыңар шайырларды жакшы эс алып келдиңиздерби деген суроо бар экен айтма элек болсун дайыма бар болгула дептир
0: ой бирге болсун чоң рахмат пишет доброе утречко пишет привет авторадио доброе утро Аскат и Диана ну всем добрейшего друзья здорово что вы уже потихонечку подключаетесь к нам здорово что вас становится все больше и больше а я Аскату предлагаю вот такую вот идею давно не созванивались с нашими слушателями мне кажется сегодня самое время да
1: угармандарыбыздын үнүн угалыбы анда достор азыркы мүнөттөрдөн секундтардан баштап 709 118 118 WhatsApp номерине ойногум келет хочу играть деп жаза бериңиз
0: если вы интересуетесь что на кону то я вам сейчас с удовольствием расскажу 1 июня грандиозное открытие второго этапа Sky Park Baltic 15 новых аттракционов всего по 190 сомов, да, хедлайнер вечера, Дебиллионс, Джакс, а также много развлечений, грандиозный салют еще вас будет ждать. Начало 18.00, Скайпарк Байтик, Алла Токомбаева, 43Б. Вот так вот прекрасно можете провести время или же попасть туда бесплатно благодаря утреннему лайву, друзья, да. Всего лишь написав нам фразу волшебную «Хочу играть в новом гелет» на наш WhatsApp номер 0709-118-118. И какому по счету? Позвоним мы с тобой.
1: Бүгүн 28 экен, 28-чи күн жылабы
0: десе. Давай так далеко не будем уходить, да?
1: Бүгүн 4-чү күн экен, 4-чү күн жылбайды
0: анда. Давайте 4-му, кто напишет эту великолепную, волшебную фразу, мы со Скатом сами позвоним нашему слушателю, познакомимся и поиграем в нашу игру, которая называется...
1: Нейрофакты.
0: Да, все верно. Вот так вот мы любим друг друга продолжать, да, друзья? На часах уже 8.08. Пишите, не стесняйтесь. В скором времени мы до кого-то из вас дозвонимся.
1: Ооба, достор, көптөн бери угуп, анан бир да жолу оюнга катышпагандар дагы, балким бүгүн жеңүүчү болуп каласыз, э? Тартынбастан, уялбастан, анан эң башкысы эч нерседен коркпостон, жаза бериңиз. WhatsApp номерибиз 0709 118 118.
0: Всем удачи!

0: Авторадио. Новости.
1: Всем доброе утро. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В части Бишкека сегодня временно не будет воды. Как сообщает мэрия, 28 мая с 10 утра до полуночи отключения ожидаются на улицах Ахунбаева, Руставели, Джунусалиева, Грибоедова, Садырбаева, Коперника, Курчатова, Айни и на проспекте Чингиз-Айтматова. А меры связаны с проведением ремонтных работ. В Кыргызстане продолжается реализация проекта «Безопасная страна», как заявил глава Кабмина Атылбек Касымалиев. Сейчас на улицах, в общественных местах и на туристических объектах республики уже функционируют около 10 тысяч камер видеонаблюдения. До конца года в рамках второго этапа проекта их количество планируют увеличить до 20 тысяч. В Бишкеке до 1 октября действует ограничение на движение грузового транспорта. При температуре выше 28 градусов машинам массой более 18 тонн запрещено ездить по муниципальным дорогам с 9 утра до 7 вечера. Меры введены для сохранения асфальта в период летней жары. Ограничения не распространяются на перевозку продуктов, ГСМ и гуманитарной помощи, а также на технику, задействованную в ремонте и строительстве дорог. Контролировать соблюдение правил будут муниципальные инспекция и управление патрульной службы милиции. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Ратинов клиникасы Каварлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Аркамун жана булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-нчи, 7-нчи, 8-нчи жана 9-нчу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
0: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошот KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдын ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошот Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SIT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка. Деятельность
3: лицензирована. Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
5: Как доставить груз на строительную площадку?
6: Тебе поможет Чагылган.
7: Отгрузить урожай?
6: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
8: Мечтать о жизни в Европе больше не нужно. Европа уже здесь. Жилой комплекс премиум-класса «Европа» от компании «Авангард Стиль» предлагает вам европейские стандарты жизни. 7 современных блоков с панорамными видами. Видами. 4 детские площадки и двухуровневый паркинг на 400 мест. Живите, как в Европе, не покидая родного города. Телефон 997 007 007.
9: Деятельность лицензирована.
10: Только с

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: Верчу-верчу, перевести хочу.
1: Мына ошондой достор, дагы бир байгел оюнубуз башталып калды. Шарты жөп жөнөкөй. Орусча ырлардын үзүндүсүн угузабыз. А сиз болсо аны кыпкыргызча которуп койсоңуз эле болду. Жеңиш сиздики го.
2: Ал эми кайсы белек деп мындай сурап атсаңыздар, кызыгып атсаңыздар, таң калып атсаңыздар, анда маалыматты бере кетебиз. Скоро времени у нас в Бишкеке состоится олимпиада, да не простая, а по танцам, друзья. Вот ты когда-нибудь бывал на олимпиаде по танцам? Скажи, пожалуйста.
1: Негизи мындай, биринчиден таң калыштуу болуп атат. Экинчиден чын эле мындай кызыгат экенсиң, кандай болот болду экен, эмне болот болду экен депчи.
2: Вот такое вот тоже бывает у нас в Бишкеке, а точнее говоря, 5, 6 и 7 июня, да? Это уже вот совсем скоро, в этом году состоится олимпиада по танцам. Мероприятие будет проводиться в Бишкеке на спортивном комплексе «Алга» по улице Усимбаева, 200/1. И, кстати, здесь еще так подмечено, да, что вход с северной стороны, со стороны «Бычака», друзья. В рамках олимпиады пройдут 11-й чемпионат Центральной Азии по танцевальным направлениям, фестиваль «Вершина», чемпионат Азии по спортивным мажореткам и батон твирлингом, а также открытый международный турнир «Спорт Кыргызстан Опен», чемпионат и первенство города Бишкек по чирспорту, тут написано. Вот такая вот прекрасная новость, я думаю, друзья. Если хотите попасть на это мероприятие совершенно бесплатно, то добро пожаловать в нашу игру, которая называется «Кручу-верчу, перевести хочу». И, кстати, еще олимпиада будет проходить при поддержке Министерства культуры Кыргызской Республики.
1: Мен ойлонуп кеттим да, мисалы үчүн башка спорттук мелдештерде бийчилер барып мындай ачылышында билеп берет го. А бул бийчилердин чемпионатында башка спортчулар барып билесе кылып ачып берет болду экен.
2: Билбейм, боксер штангалар көтөрүп беришет го.
1: Боксерлор боксташып, күрөшкөндөр күрөшүп, сен айткандай тиги гантель штангаларын көтөрүп ачып берет болду экен,
2: я. Я не знаю.
1: Ошондой кылып койсо туура болчу да экен.
2: Как будет проводиться открытие, об этом узнают лишь те, которые выиграют у нас билеты и посетят прекрасную эту олимпиаду.
1: Ооба, утуп алып барып бизге айтып коюңузчу, достор, кандай болот экен. А балким өзүбүз да барып калабыз.
2: Да, возможно, возможно.
1: Анда эмесе тапшырмага кезек берелиби?
2: Я быстренько объясню, да. Для вас подготовили текст, отрывок из песни. Сегодня споет Лазарев Сергей, наш любимый. И вам необходимо этот отрывок перевести на кыргызский язык. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. И за первый такой вот, не то чтобы за первый, да, такой за интересный перевод мы подарим билеты на олимпиаду по танцам.
1: Да. Лазер атанын невересный, но он уклан, да.
2: Анда, весувала.

0: тебе песня?
1: Сон кен. Лай индийский кино то икенде башу баштала, да кинчилок полпа на яга жахшолш кирекенде.
0: А, да.
1: Да.
0: Шундал вкалат и по следам этой влюбленности вдруг стали взлетными черные полосы. Вам необходимо именно этот отрывок перевести на кыргызский язык, как хотите, можно с юмором, можно прям с какой-нибудь своей изюминкой, да, тоже принимаем все варианты ответов. А в конце этого часа мы объявим очередного нашего слушателя-победителя.
1: Жоопторду узатыңыздар, WhatsApp номер 0709-118-118. Салтыда болсо, бир музыкалык чыгымадан кийин автомониторду жолуга аткенбиз.
0: Албетте, күтөбүз, жөнөтүңүздөр.
2: Кручу, верчу, перевести.

0: Автомонитор.
1: 8:45 достор. Таңғы учурда, таңғы тыгында тургандардын бардыгына биз салам айталык. Кайсыл жерде болбоңуздар. Анан бизге жеткен маалымат боюнча, биздеги маалымат боюнча кайсыл жерлерде тыгын экенин айталы. А сиз болсо өзүңүз тараптагы аймактар тууралуу бизге маалымат берип коюңуз. Анда эмесе, азыркы учурда Борбор калабыздын Садырбаев жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде тыгын болуп аткан экен. Жана ошондой эле Рыскулов көчөсү менен Жаш Гвардия бульварынын кесилишинде тыгын экен. Мындан сырткары ремонт иштерине байланыштуу бир топ көчөлөр дагы жабык. Мына ошолорду алдын ала билип, маршрутту пландап, көздөгөн жериңизге кечикпестен аман эсен жетип алыңыз. Жаныңызда Авторадио.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызский Драймет сообщает, что сегодня, 28 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 25 градусов. В Оршке-Джалабадской и Баткенской областях солнечно и днем потеплеет до 26 градусов. В Высокорской области осадки днем плюс 17, а в Дарыне сегодня днем плюс 19 градусов. В столице местами дождем температура воздуха днем достигнет плюс 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована.
8: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
10: Деятельность лицензирована.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. «Магнитаб» – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. «Магнитаб» от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: Барыңыздарға салам айталы, бұл үшір таңқы лайфтың үшінші саты, демек авто оқияларды айты тұрған мезгіл келді.
2: Кыргызстане 9.07. Всем еще раз доброе утро, наши любимые, дорогие радиослушатели. Да, сегодня четверг, 28 мая.

0: И мы со Скатом тут как тут начинаем третий час, открываем наш насыщенный третий час, потому что в скором времени мы обрадуем одного слушателя классными подарочками.
1: О, достар, это мы, кстати, жетиден бер ойгонуп, биз менен чогуу болгондордун алды, эки күчтөн белек алып калышты. Эми бул сааттын дал ушул белектерин алуу мүмкүнчүлүгүн сиз колдон чыгарып албаңыз. Тема айтабыз, тема боюнча өзүңүздүн окуяңызды айтасыз дагы, сааттын соңунда эң кызыктуу сон окуянын авторуна бизден белек баса. Бүгүнкү авто окуялардын темасынын автору бир угарманыбыз, атын унутуп калдык, номерин да таппай калдык бул жактан. Бир угарманыбыз өткөндө жазды эле: айдоочулар деп, айдоочуларга эле тема бере бересиңер, жөө жүргүнчүлөргө, пешеходдорго деле бир тема бергилечи, биз деле айтчубузду айтып алалы деди эле. Мына сиздин сунушту биз дароо кабыл алдык дагы, бүгүн сиздерге мына ушул теманы сунуштайлы деп атабыз.
0: Да, но прежде советую всем сохранить наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно туда вам необходимо будет отправлять свою уникальную интересную историю. За самую интересную, как уже Аскат сказал, мы подарим подарки в конце этого часа. Кстати, наверное, уже многие спрашивают, да, что за подарочки мы подготовили. А я вам расскажу с удовольствием. У нас есть не один, а целых два блока вкусного напитка от бренда Клым. Клым – это отечественный производитель качественных безалкогольных напитков и питьевой воды от Асыл Аква. И уже более 2 лет компания успешно работает на рынке Кыргызстана, предлагая покупателям около 6 видов прекрасных лимонадов, чистую питьевую воду без газа, соки и, конечно, другую же освежающую продукцию. Современное производство, строгий контроль качества и доступность для каждого. Главные принципы бренда – это вот именно бренда Кылым, да, и Кылым – это вкус качества, созданный в Кыргызстане, друзья.
1: Атамекендик өндүрүштү колдойлу, өзүбүздүн азыктарды пайдаланалы дагы. Жайдын ысык аптабында, негизи эле ысык күнү, дал ушул Кылым соода маркасынын суусундуктары менен мындай чаңкообузду басалы, э?
0: Албетте, эмне сөз байлыгы, негизи сонда сеники, сонун сөздөрдү угам да сенден.
1: Анда эмесе, тема, Диана.
0: Как пешеход водителям, какой вы бы совет вы дали бы? Что бы вы сказали бы, будь у вас возможность? Вот стоит, да, у вас давно в голове такая мысль, но нет возможности сказать. И сегодня у вас есть прекрасная возможность поделиться своими мыслями, а мы все ваши просьбы, слова со Скатом прочитаем в прямом эфире.
1: О, достор, жүргүнчү катары, жөө жүргүнчү катары, пешеход катары, айдоочуларга кандай кеңеш айтат элеңиз, не деген сөздөрдү айтат элеңиз? Кеңеш элемиз, айта турган оюн дагы, пикирин дагы айта бересин да, э?
0: Албетте. Ушунтесиңер деп, ушунтесиңер жакшы болмок деп.
1: Антпегиле, минтпегиле дегенем, бирөөгө мындай жол көрсөткөндөн, акыл үйрөткөндөн баарыбыз эле кыйын болду. Кана жөө жүргүнчүлөр ошол мүмкүнчүлүктү бир пайдаланып калгылачы. WhatsApp номер 0709-118-118. Баса, аудио билдирүүлөрдү кабыл алабыз. Узактыгын 20-30 секундтан ашырбай узатыңыздар.
0: У вас есть целых 45 минут, друзья, так что обязательно отправляйте свою историю. В конце этого часа объявим очередного нашего победителя. Всем удачи!
2: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709-118-118. Автоистории. Такие

0: Авторадио. Новости.
1: Всем доброе утро. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В части Бишкека сегодня временно не будет воды. Как сообщает мэрия, 28 мая с 10 утра до полуночи отключения ожидаются на улицах Ахунбаева, Руставели, Джунусалиева, Грибоедова, Садырбаева, Коперника, Курчатова, Айни и на проспекте Чингиз-Айтматова. А меры связаны с проведением ремонтных работ. В Кыргызстане продолжается реализация проекта «Безопасная страна», как заявил глава Кабмина Атылбек Асамалиев. Сейчас на улицах, в общественных местах и на туристических объектах республики уже функционируют около 10 тысяч камер видеонаблюдения. До конца года в рамках второго этапа проекта их количество планируют увеличить до 20 тысяч. В Бишкеке до 1 октября действует ограничение на движение грузового транспорта. При температуре выше 28 градусов машинам массой более 18 тонн запрещено ездить по муниципальным дорогам с 9 утра до 7 вечера. Меры введены для сохранения асфальта в период летней жары. Ограничения не распространяются на перевозку продуктов, ГСМ и гуманитарной помощи, а также на технику, задействованную в ремонте и строительстве дорог. Контролировать соблюдение правил будут муниципальные инспекция и управление патрульной службы милиции. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: скидках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: безопасно, 100% качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Автомонитор.
1: 9:45 минут, достор. Баягы эле бүтпөгөн жолдогу тыгындар тууралуу маалымат берели. Балким ошол тараптан өтөйүн деп аткандар айданы өткөнгө жакшы мүмкүнчүлүк болуп калат, достор. Жумушчулар шаарчасынын түштүк бөлүгүндө Гагарин көчөсүндө азыркы учурда тыгын экен. Мен ушундай эле көрүнүш бул Ахунбаев көчөсү менен Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган экен. Тыгын бул таңда жана кечте сиз менен биздин жашообуздун бир баары бир биз кааласак да каалабасак да боло турган бир бөлүгү болуп калды го. Кандай болгон күндө дагы көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет сообщает, что сегодня, 28 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 25 градусов. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях солнечно и днем потеплеет до 26 градусов. В Иссык-Курской области осадки днем плюс 17, а в Дарыне сегодня днем плюс 19 градусов. В столице местами дожди, температура воздуха днем достигнет плюс 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.кг. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
6: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
7: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
10: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
11: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
12: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
11: Как же мне хорошо спалось.
12: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
13: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Motoshop KG и совершите покупку от 10 000 сом. Итоги 1 июня.

0: Бакыт Сейитбеков рахматыбызды айталып, буулуктум деп аталды. Ырдесте, а биз болсо буулуктурбай угармандарды жеңүүчү кылганга бел байлайлы.
1: Да, готова объявить очередного нашего победителя. Целых два блока сока, да, вкусного, такого вот прохладного от компании «Кылым». Забирает абонент, чей номер заканчивается 454. Мы тебя поздравляем. Да, нам со скатом вот понравилась именно твоя история.
0: Бардык окуя жазган ар бириңиздерге рахматыбызды айталы дагы. Бүгүн жеңбей калсаңыз да эч нерсе эмес. Эртеңки таңкы лайфта, эртеңки авто окуяларда сөзсүз жеңүүчү болосуз.
1: Албетте. Ну, на вот такой вот приятной, доброй нотке мы с вами сегодня прощаемся, но прощаемся с вами ненадолго, буквально уже завтра в 7 утра. Также со скатом будем здесь на строю и будить каждого нашего слушателя. Всем до завтра.
0: Айрада долушканча, бар болуңуздар.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В части Бишкека сегодня временно не будет воды. Как сообщает мэриям, 28 мая с 10 утра до полуночи отключения ожидаются на улицах Ахунбаева, Руставели, Джунусалиева, Грибоедова, Садырбаева, Коперника, Курчатова, Айни и на проспекте Чингиза Айтматова. А меры связаны с проведением ремонтных работ. В Кыргызстане продолжается реализация проекта «Безопасная страна», как заявил глава Кабмина Атылбек Касымалиев. Сейчас на улицах, в общественных местах и на туристических объектах республики уже функционируют около 10 тысяч камер видеонаблюдения. До конца года в рамках второго этапа проекта их количество планируют увеличить до 20 тысяч. В Бишкеке до 1 октября действует ограничение на движение грузового транспорта. При температуре выше 28 градусов машинам массой более 18 тонн запрещено ездить по муниципальным дорогам с 9 утра до 7 вечера. Меры введены для сохранения асфальта в период летней жары. Ограничения не распространяются на перевозку продуктов, ГСМ и гуманитарной помощи, а также на технику, задействованную в ремонте и строительстве дорог. Контролировать соблюдение правил будут муниципальные инспекция и управление патрульной службы милиции. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірі балу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00 көчейін. IT Nest. Ыңғайлы дәректі таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Егер жоғорқу сапаттын аты олсо, анда ал Fast Step. Табиғи нұқыра болғарыдан жасалған. Жоғорқу сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түздің түз фабрикалық бағада. Легендарлы Fast Step бұт кейімінің есі болуға шашылыңыз. Тоқтоғыл көчесі 161, Исанов көчесі менен кесілшет. Art Deco. Мезгіл сынағынан өткен қоғыздық. Фасад жасалғасы, қоз таштар, мамычалар, арқалар, үйіңіз көріктеу жана қымбат көрінішу үчін бары бар. Тоғылық молдо 230 дәрігіне келіңіздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бізді Инстаграмдан Art Deco бешке қараңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура. Неміз тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche-Fan неміз технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
4: Жарқылдаған бі? Оа. Стилдүү? Оа. Сулуу? Оа. Бақтылуу? Албетте. Бұл үчін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50%-ға чейінгі арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня. 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены. Тысячи участников из 10 стран. Более 100 дисциплин. Мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
6: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
7: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызский Драймет сообщает, что сегодня, 28 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях солнечно и днем потеплеет до 26 градусов. В Иссык-Кульской области осадки днем плюс 17, а в Дарыне сегодня днем плюс 19 градусов. В столице местами дожди, температура воздуха днем достигнет плюс 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от «Апром-КГ». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром-КГ». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
7: Мама, это «Эль-Азык»?
6: Да, это «Эль-Азык». Натуральное отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
8: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
6: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
9: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
10: Привет, я Капитан Америка.
9: Получи шанс стать настоящим мстителем. И выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
11: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова, 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
12: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214», а также много развлечений и грандиозный салют. 18:00 – «Скайпарк Байтик», Аллы Токомбаева, 43Б.
13: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
14: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
15: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в «Мегасити» большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах «Мегасити» в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888-900-900.
1: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129 и 4-й микрорайон, 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В части Бишкека сегодня временно не будет воды. Как сообщает мэриям, 28 мая с 10 утра до полуночи отключения ожидаются на улицах Ахунбаева, Руставели, Джунусалиева, Грибоедова, Садырбаева, Коперника, Курчатова, Айни и на проспекте Чингиза-Айтматова. А меры связаны с проведением ремонтных работ. В Кыргызстане продолжается реализация проекта «Безопасная страна», как заявил глава Кабмина Атылбек Касымалиев. Сейчас на улицах, в общественных местах и на туристических объектах республики уже функционируют около 10 тысяч камер видеонаблюдения. До конца года в рамках второго этапа проекта их количество планируют увеличить до 20 тысяч. В Бишкеке до 1 октября действует ограничение на движение грузового транспорта. При температуре выше 28 градусов машинам массой более 18 тонн запрещено ездить по муниципальным дорогам с 9 утра до 7 вечера. Меры введены для сохранения асфальта в период летней жары. Ограничения не распространяются на перевозку продуктов, ГСМ и гуманитарной помощи, а также на технику, задействованную в ремонте и строительстве дорог. Контролировать соблюдение правил будут муниципальные инспекция и управление патрульной службы милиции. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Бар-бар, менин колумда. Қалағанымдың барын атқарышады. Мен жей тұрған азықтарды да Нормпатиден сатып алышады.
3: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуыда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық малымат инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1В-да.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоа». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоа». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашоа.кг». Деятельность лицензирована.
3: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов, всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214», а также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик», Аллы Токумбаева, 43Б.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение – попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня – 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер «Авторадио». Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
6: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
7: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
8: Информационный партнер Авторадио.
9: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12.00.
10: Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 28 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 25 градусов. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях солнечно и днем потеплеет до 26 градусов. В Иссык-Кульской области осадки днем плюс 17, а в Дарыне сегодня днем плюс 19 градусов. В столице местами дождем температура воздуха днем достигнет плюс 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
2: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В части Бишкека сегодня временно не будет воды. Как сообщает мэрия, 28 мая с 10 утра до полуночи отключения ожидаются на улицах Ахунбаева, Руставели, Джунусалиева, Грибоедова, Садырбаева, Коперника, Курчатова, Айни и на проспекте Чингиза-Айтматова. А меры связаны с проведением ремонтных работ. В Кыргызстане продолжается реализация проекта «Безопасная страна», как заявил глава Кабмина Атылбек Асамалиев. Сейчас на улицах, в общественных местах и на туристических объектах республики уже функционируют около 10 тысяч камер видеонаблюдения. До конца года в рамках второго этапа проекта их количество планируют увеличить до 20 тысяч. В Бишкеке до 1 октября действует ограничение на движение грузового транспорта. При температуре выше 28 градусов машинам массой более 18 тонн запрещено ездить по муниципальным дорогам с 9 утра до 7 вечера. Меры введены для сохранения асфальта в период летней жары. Ограничения не распространяются на перевозку продуктов, ГСМ и гуманитарной помощи, а также на технику, задействованную в ремонте и строительстве дорог. Контролировать соблюдение

0: Правил будут муниципальная инспекция и управление патрульной службы милиции. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақылысына салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қомыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу даректі таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев. Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца, Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот чаң сорогучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекиткей сайтында.
3: Авангард стилден Москва Сити жаңы турак жай комплекси. Бул премиум класстагы люкс батирлер. Экологиялык таза аймакта, шаардын түштүк бөлүгүндө жайгашкан жана 2 гектар жеке сейил багы менен курчалган. Москва Сити. Сиздин дүйнөңүз, сиздин стилиңиз, сиздин үйүңүз. Баланш үчүн 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.
7: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
8: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
9: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
10: Яко? Да. Стильно? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ивраше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
1: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Кыргызский Драймед сообщает, что сегодня, 28 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 25 градусов. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях солнечно и днем потеплеет до 26 градусов. В Иссык-Кульской области осадки днем плюс 17, а в Дарыне сегодня днем плюс 19 градусов. В столице местами дождем температура воздуха днем достигнет плюс 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
10: Деятельность лицензирована.
11: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Карагачевой роще Бишкека начали подготовку Комсомольского и Пионерского озер к летнему купальному сезону. Городские власти планируют открыть купальный сезон 1 июня. Перед открытием на водоемах проводят очистку дна, благоустройство береговой линии и подготовку инфраструктуры для отдыхающих. Комсомольское озеро в прошлом году впервые за долгое время очистили от ила и наполнили чистой водой из скважин. Тогда на объекте также восстановили канализацию и провели механизированную и ручную очистку дна. Ранее озера несколько лет оставались без воды и постепенно зарастали камышом из-за проблем с системой подачи воды и отсутствия очистки. В мэрии рассчитывают, что после подготовки Комсомольское и Пионерское озеро снова станут одной из главных летних зон отдыха для жителей столицы. У армии Кыргызстана появятся новые боевые символики. Новое положение о боевых символиках для армии утвердил президент Садыр Джапаров. Теперь у Министерства обороны, а также у всех воинских частей и соединений будут единые и современные символы. Главная цель – это привести все к единому стандарту и укрепить воинские традиции страны с опорой на национальные ценности. Министерству обороны поручено организовать замену старой символики на новую. Указ уже вступил в силу. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, а наличными – 20. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Джарнама.

0: же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 даригине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
4: Привет, я Капитан Америка.
3: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
5: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214», а также много развлечений и грандиозный салют. 18:00 – «Скайпарк Байтик». Алы Тукомбаева, 43.

стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508 1599 77. Сайт www.stroydvor.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 29 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 14. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 29 градусов, ночью понизится до 15. В Высокорской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 7. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 28 градусов тепла, ночь составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от Апром.кг. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик». Алы Токомбаева, 43Б.
8: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg.
9: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
10: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
11: Откройте для себя мир легендарного бренда Morris Garage у официального дистрибьютора MG Motor.
12: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
11: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
12: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас. 0-888-900-900. Анкара-1/12.
13: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
14: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» – четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева. Вам спонсор выпуска – строительная компания «MR Group». Главные новости к этому часу. В Карагачевой роще Бишкека начали подготовку Комсомольского и Пионерского озер к летнему купальному сезону. Городские власти планируют открыть купальный сезон 1 июня. Перед открытием на водоемах проводят очистку дна, благоустройство береговой линии и подготовку инфраструктуры для отдыхающих. Комсомольское озеро в прошлом году впервые за долгое время очистили от ила и наполнили чистой водой из скважин. Тогда на объекте также восстановили канализацию и провели механизированную и ручную очистку дна. Ранее озера несколько лет оставались без воды и постепенно зарастали камышом из-за проблем с системой подачи воды и отсутствия очистки. В мэрии рассчитывают, что после подготовки Комсомольское и Пионерское озеро снова станут одной из главных летних зон отдыха для жителей столицы. У армии Кыргызстана появятся новые боевые символики. Новое положение о боевых символиках для армии утвердил президент Садыр Джапаров. Теперь у Министерства обороны, а также у всех воинских частей и соединений будут единые и современные символы. Главная цель – это привести все к единому стандарту и укрепить воинские традиции страны с опорой на национальные ценности. Министерству обороны поручено организовать замену старой символики на новую. Указ уже вступил в силу. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, а наличными – 20. К этому часу все. С вами была Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақылы есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі теренде тілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрі жана тәжірі балу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00 көчейін. IT Nest. Ыңғайлы дәректі таңдаңыз. Ақунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Елібаев.
4: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Деятельность лицензирована.
7: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
8: Привет, я Капитан Америка.
7: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16.00 в Бишкек-парк.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоа.кг.
10: Деятельность лицензирована. Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня. 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены. Тысячи участников из 10 стран. Более 100 дисциплин. Мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
10: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 29 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 14. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 29 градусов, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 7. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 28 градусов тепла, ночь составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барсо». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888 900 900.

0: Осман. Больше, чем чай.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
2: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. В Карагачевой роще Бишкека начали подготовку Комсомольского и Пионерского озер к летнему купальному сезону. Городские власти планируют открыть купальный сезон 1 июня. Перед открытием на водоемах проводят очистку дна, благоустройство береговой линии и подготовку инфраструктуры для отдыхающих. Комсомольское озеро в прошлом году впервые за долгое время очистили от ила и наполнили чистой водой из скважин. Тогда на объекте также восстановили канализацию и провели механизированную и ручную очистку дна. Ранее озера несколько лет оставались без воды и постепенно зарастали камышом из-за проблем с системой подачи воды и отсутствия очистки. В мэрии рассчитывают, что после подготовки Комсомольское и Пионерское озеро снова станут одной из главных летних зон отдыха для жителей столицы. У армии Кыргызстана появятся новые боевые символики. Новое положение о боевых символиках для армии утвердил президент Садыр Джапаров. Теперь у Министерства обороны, а также у всех воинских частей и соединений будут единые и современные символы. Главная цель – это привести все к единому стандарту и укрепить воинские традиции страны с опорой на национальные ценности. Министерству обороны поручено организовать замену старой символики на новую. Указ уже вступил в силу. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, а наличными – 20. К этому часу все. С вами была Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: «Эмар Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Европадагы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү? Ооба. Сулуу? Ооба. Бактылуу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше, суктандыр. Жаркылда эң мыктысын таңда.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 29 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 14. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 29 градусов, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 7. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 28 градусов тепла, ночь составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована. Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
6: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
7: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.стройдвор.kg.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня Бек.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Карагачевой роще Бишкека начали подготовку Комсомольского и Пионерского озер к летнему купальному сезону. Городские власти планируют открыть купальный сезон 1 июня. Перед открытием на водоемах проводят очистку дна, благоустройство береговой линии и подготовку инфраструктуры для отдыхающих. Комсомольское озеро в прошлом году впервые за долгое время очистили от ила и наполнили чистой водой из скважин. Тогда на объекте также восстановили канализацию и провели механизированную и ручную очистку дна. Ранее озера несколько лет оставались без воды и постепенно зарастали камышом из-за проблем с системой подачи воды и отсутствия очистки. В мэрии рассчитывают, что после подготовки Комсомольское и Пионерское озеро снова станут одной из главных летних зон отдыха для жителей столицы. У армии Кыргызстана появятся новые боевые символики. Новые положения о боевых символиках для армии утвердил президент Садыр Жапаров. Теперь у Министерства обороны, а также у всех воинских частей и соединений будут единые и современные символы. Главная цель – это привести все к единому стандарту и укрепить воинские традиции страны с опорой на национальные ценности. Министерству обороны поручено организовать замену старой символики на новую. Указ уже вступил в силу. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, а наличными – 20. К этому часу все. С вами была Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 29 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 14. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 29 градусов, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 7. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 28 градусов тепла, ночь составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
4: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия МБКР номер 014.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша. США каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь?
12: думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Мен жашар толқынуызда жүрегім сағады отылады бұлыр. Жүрегін бардық әрекетін емгеген жұмышқа арнаған қонақтарыңыздағы біздің төрімізде тұрған шағы. Біз бұға чейін берген тапсырмамызды жиынтықтап, ұғармандарымыздың белегін қолына қарматып, қуану менен құттықтайлы. Айжан бар бі бізде
1: белгілеген? Ауа, бізде бар, бір екі минут уақытты берсеңіздер бұл жақтан техникалық сөйттерден
0: ұлам. Бұл жақта анда ұғармандардан келген сұрылыр бар кен, ұшылырды дағы қонақтарыңызға ұзата кетелі. Нұрмамат Мұрза өзіңіз ұшыл Корей косметикаларын қолдан осыз бұл деп жазған екен.
1: Ұшыл нәрсе менде қызықтыратын, негізі мұрзалар алып кетші, қам көруші қаражаттарды.
2: Негізі любой косметика болса, ондай орысша айтқанда половой признак менен бөлінбейді да. Кожа аял кишинкида, эркек кишинкидагы кожасынын реакциялары бирдей болот. Ошондуктан мырзалар жок дегенде солнцезащитный крем менен колдонуш керек. Мен да солнцезащитный крем менен колдонуп турам дайыма. Анткени бизде күн аябай ысык, мындай ультрафиолетовый нагрузкасы аябай чоң. Ошондуктан бардыңарды чакырам, эркек кишилерди да чакырам, мырзаларды Сүйфестке келип кетиңиздер. Солнцезащитный кремдерди аябай жакшы баа менен сатып алсаңар болот.
0: Өзүңүздүн колуңуздан.
2: Өзүмдүн колумдан.
0: Жакшы, угарманыбыздагы жооп алды окшойт. Себеп дегенде суроону берип атканда баягы көпчүлүк учурда мырзалар эми бет майышыбан баш керек деген стереотиптер көп ойнойт го. А бирок азыркы күндө менимче бул нерсени туура кабыл алып жана түшүнүп өнүгүп жатат окшойт. Жеңүүчүбүздү таптык.
1: Жеңүүчүм бар. Бердибаева деген угарманыбыз бар экен. Бир эмес 10 жолу бул жакта бир эле нерсени кайра-кайра белгилеген экен. Ошол себептен WhatsApp-ка дагы өзүнүн скриндерин жөнөтүп, эмнегедир карабай жатасыздар деп аябай белекти алгым келип жатат деген каалоосун айткан экен. Сиздин каалооңузду биз орноталы дагы өзгөчө белекти берүүгө даярбыз. Холи Кореяны ошол белекти алгандан кийин аны дагы кошо
0: белгилеп коюңуз.
1: Белгилеп койсоңуз болот.
0: Кол чабалардарын айланды. Жеңиш кут болсун. Мына ушундай куржундарды дарегине жеткирип, ээлерин таап алдык окшойт. Ал эми биздин конок торго эркин микрофон сыналы келиңиздер.
3: Бүт авторадионун угармандарын Сүйфестке чакырабыз. Бул күнү үй бүлөлүк күн кылып, эки күн арнап келип, жакшы атмосферада сонун артисттерди угуп, жакшы маанайда косметикаларды сатып алып, жакшы баалар менен жакшы сонун оюндарда катышып, сонун белектерди жеңип алып кетсеңиздер болот.
1: Ал күнү буйруса Сүйфестте Миргүл айым, Нурмат Мырза дагы ал жакта болушат. Анан дагы бир суроо да, дал ушул Сүйфесттеги ырчылардын тизмеси менен тааныштыңыздар да. Өзгөчө кимдин жанагы ырдаганын күтүп жатасыздар?
2: Бардыгына жаккандай эле Мирбек Атабеков биринчи орунда.
3: Любимый, да?
2: Любимый.
3: Обожаемый.
2: Дагы
3: группа Корнини күтүп жатабыз. Биздин жаштык башкы коноктор. Биз мектепте окуп жүргөндө аябай ошол биздин жаш кездеги популярный группа. Ошол барып угабыз обязательно.
0: Эң сонун. Сиздерге өзгөчө убакыт бөлүп келгениңиздерге чоң рахматыбызды айталы. Биз эске салалы. Бүгүн биздин эфирдин коноктору Холи Корея брендинин негиздөөчүлөрү Нурмат Казакбаев жана Миргүл Даниярова болду.
3: Чоң рахмат.
0: Келип туруңуздар. Дайыма
1: баштабыз. Жакшы, ал эми биз болсо сапарыбызды алдыга улантабыз. Бир нече мүнөттөрдөн соң биздин кийинки коногубузду дагы чакырып алууга даярбыз. Ырчы айым Назгүл Токтокунова дал ушул Сүйфестте дагы өзүнүн жагымдуу ырлары менен угармандарды сүйүнтөмдө турган чагы.
0: Кеттик алдыганда тосуп алганга даярбыз биз.
4: Авторадио. Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Карагачевой роще Бишкека начали подготовку Комсомольского и Пионерского озер к летнему купальному сезону. Городские власти планируют открыть купальный сезон 1 июня. Перед открытием на водоемах проводят очистку дна, благоустройство береговой линии и подготовку инфраструктуры для отдыхающих. Комсомольское озеро в прошлом году впервые за долгое время очистили от ила и наполнили чистой водой из скважин. Тогда на объекте также восстановили канализацию и провели механизированную и ручную очистку точку дна. Ранее озера несколько лет оставались без воды и постепенно зарастали камышом из-за проблем с системой подачи воды и отсутствия очистки. В мэрии рассчитывают, что после подготовки Комсомольское и Пионерское озеро снова станут одной из главных летних зон отдыха для жителей столицы. У армии Кыргызстана появятся новые боевые символики. Новое положение о боевых символиках для армии утвердил президент Садыр Джапаров. Теперь у Министерства обороны, а также у всех воинских частей и соединений будут единые и современные символы. Главная цель – это привести все к единому стандарту и укрепить воинские традиции страны с опорой на национальные ценности. Министерству обороны поручено организовать замену старой символики на новую. Указ уже вступил в силу. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, а наличными – 20. К этому часу все. С вами была Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп».
4: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
6: Джернома.

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.

0: стопроцентно качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон». Это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
7: Деятельность лицензирована.
8: Как доставить груз на строительную площадку?
9: Тебе поможет Чагылган.
8: Отгрузить урожай?
9: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
10: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Карагачевой роще Бишкека начали подготовку Комсомольского и Пионерского озер к летнему купальному сезону. Городские власти планируют открыть купальный сезон 1 июня. Перед открытием на водоемах проводят очистку дна, благоустройство береговой линии и подготовку инфраструктуры для отдыхающих. Комсомольское озеро в прошлом году впервые за долгое время очистили от ила и наполнили чистой водой из скважин. Тогда на объекте также восстановили канализацию и провели механизированную и ручную очистку дна. Ранее озера несколько лет оставались без воды и постепенно зарастали камышом из-за проблем с системой подачи воды и отсутствия очистки. В мэрии рассчитывают, что после подготовки Комсомольское и Пионерское озеро снова станут одной из главных летних зон отдыха для жителей столицы. У армии Кыргызстана появятся новые боевые символики. Новые положения о боевых символиках для армии утвердил президент Садыр Джапаров. Теперь у Министерства обороны, а также у всех воинских частей и соединений будут единые и современные символы. Главная цель – это привести все к единому стандарту и укрепить воинские традиции страны с опорой на национальные ценности. Министерству обороны поручено организовать замену старой символики на новую. Указ уже вступил в силу. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, а наличными – 20. К этому часу все. С вами была Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. Биринчи июнь балдарды корго гуну Евромебельге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандату. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
3: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
3: Привет, я Капитан Америка.
2: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
2: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
3: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
4: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
5: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
6: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Карагачевой роще Бишкека начали подготовку Комсомольского и Пионерского озер к летнему купальному сезону. Городские власти планируют открыть купальный сезон 1 июня. Перед открытием на водоемах проводят очистку дна, благоустройство береговой линии и подготовку инфраструктуры для отдыхающих. Комсомольское озеро в прошлом году впервые за долгое время очистили от ила и наполнили чистой водой из скважин. Тогда на объекте также восстановили канализацию и провели механизированную и ручную очистку дна. Ранее озера несколько лет оставались без воды и постепенно зарастали камышом из-за проблем с системой подачи воды и отсутствия очистки. В мэрии рассчитывают, что после подготовки Комсомольское и Пионерское озеро снова станут одной из главных летних зон отдыха для жителей столицы. У армии Кыргызстана появятся новые боевые символики. Новые положения о боевых символиках для армии утвердил президент Садыр Джапаров. Теперь у Министерства обороны, а также у всех воинских частей и соединений будут единые и современные символы. Главная цель – это привести все к единому стандарту и укрепить воинские традиции страны с опорой на национальные ценности. Министерству обороны поручено организовать замену старой символики на новую. Указ уже вступил в силу. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, а наличными – 20. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақылы есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен күлдір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қомыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрі жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңа филиал Медеров Элибаев. Додо пиццаның бұйырмандары үшін қуанышты оқалар. Сіздерді көптеген беректер күтет. 5-ші майдан 30-ші июньға чейін Додо пицца, Coca-Cola компаниясы менен бергелікте. Акциялық азықтарға бұйыртма бергендерге 70-ден ашық берек тартылайды. Sony PlayStation ойын приставкалары, Yandex Station ақылды колонкалары, робот жансорғыштар, велосипедтер және басқа көптеген беректер. Бұйыртма берді, ұтып ал. Акция туралы толық мағлұмат Додо пицца чекит.кз сайтында.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт». Надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей. Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться. Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
7: Деятельность лицензирована.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
10: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
11: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 29 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 14. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 29 градусов, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 7. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 28 градусов тепла, ночь составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
0: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
3: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
2: В каждом

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Карагачевой роще Бишкека начали подготовку Комсомольского и Пионерского озер к летнему купальному сезону. Городские власти планируют открыть купальный сезон 1 июня. Перед открытием на водоемах проводят очистку дна, благоустройство береговой линии и подготовку инфраструктуры для отдыхающих. Комсомольское озеро в прошлом году впервые за долгое время очистили от ила и наполнили чистой водой из скважин. Тогда на объекте также восстановили канализацию и провели механизированную и ручную очистку дна. Ранее озера несколько лет оставались без воды и постепенно зарастали камышом из-за проблем с системой подачи воды и отсутствия очистки. В мэрии рассчитывают, что после подготовки Комсомольское и Пионерское озеро снова станут одной из главных летних зон отдыха для жителей столицы. У армии Кыргызстана появятся новые боевые символики. Новые положения о боевых символиках для армии утвердил президент Садыр Джапаров. Теперь у Министерства обороны, а также у всех воинских частей и соединений будут единые и современные символы. Главная цель – это привести все к единому стандарту и укрепить воинские традиции страны с опорой на национальные ценности. Министерству обороны поручено организовать замену старой символики на новую. Указ уже вступил в силу. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, а наличными – 20. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка. Робототехника, КАМУС, IT и шахматы. Тэквондо, вокал и хореография. Четырехразовое питание. Уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
4: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
5: Привет, я Капитан Америка.
4: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
6: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
7: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ивраше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
3: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
8: Внимание, любители! двигатели скоростью дыма и адреналина.
9: 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
10: Хабалайн Дрифт Сириес.
9: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
11: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
9: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
12: Информационный партнер Авторадио.
13: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
14: Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 29 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 14. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 29 градусов, ночью понизится до 15. В Высокольской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 7. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 28 градусов тепла, ночь составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от Апром.кг. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости. В закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоу. Путь к трезвой жизни. Сергек Джашоу.кг.
7: Деятельность лицензирована.

0: Свежие, вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
5: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77, сайт www.stroydvor.kg.
6: Откройте для себя мир легендарного бренда «Моррис Гараж» у официального дистрибьютора MG Motor.
7: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
6: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
7: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
8: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
9: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
10: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Карагачевой роще Бишкека начали подготовку Комсомольского и Пионерского озер к летнему купальному сезону. Городские власти планируют открыть купальный сезон 1 июня. Перед открытием на водоемах проводят очистку дна, благоустройство береговой линии и подготовку инфраструктуры для отдыхающих. Комсомольское озеро в прошлом году впервые за долгое время очистили от ила и наполнили чистой водой из скважин. Тогда на объекте также восстановили канализацию и провели механизированную и ручную очистку дна. Ранее озера несколько лет оставались без воды и постепенно зарастали камышом из-за проблем с системой подачи воды и отсутствия очистки. В мэрии рассчитывают, что после подготовки Комсомольское и Пионерское озеро снова станут одной из главных летних зон отдыха для жителей столицы. У армии Кыргызстана появятся новые боевые символики. Новые положения о боевых символиках для армии утвердил президент Садыр Джапаров. Теперь у Министерства обороны, а также у всех воинских частей и соединений будут единые и современные символы. Главная цель – это привести все к единому стандарту и укрепить воинские традиции страны с опорой на национальные ценности. Министерству обороны поручено организовать замену старой символики на новую. Указ уже вступил в силу. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, а наличными – 20. К этому часу все. С вами была Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: MR Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Деятельность лицензирована.
6: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
7: Привет, я Капитан Америка.
6: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
8: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. sergekjashoa.kg.
9: Деятельность лицензирована. Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов, всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214», а также много развлечений и грандиозный салют. 18:00 – «Скайпарк Байтик», Алы Тукомбаева 43Б.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-Фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 29 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 14. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 29 градусов, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 7. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 28 градусов тепла, ночь составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
4: Мама, это Эль-Азык?
3: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
3: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели». Строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
8: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
9: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
10: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне. На автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
11: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг. Деятельность лицензирована.
2: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
3: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
1: Деятельность лицензирована.
2: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
3: Привет, я Капитан Америка.
2: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
4: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа Sky Park Baltic. 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – The Billions и Jax 0214. А также много развлечений и грандиозный салют. 18:00 – Sky Park Baltic. Алы Токомбаева, 43Б.
5: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
4: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
6: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
7: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня – Кыргызстан-Кения. 9 июня – Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина!
2: 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту
3: Хабалайн Дрифт Сириес.
2: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
4: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
2: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
5: Информационный партнер Авторадио.
6: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долина Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио. Движение только вперед.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина!
2: 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту
1: Хабалайн Дрифт Сириес.
2: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
1: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
2: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
1: Информационный партнер Авторадио.
3: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket KG.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-хане на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
1: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка на.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: Жарнама. Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
3: Как доставить груз на строительную площадку?
4: Тебе поможет Чагылган.
5: Отгрузить урожай?
4: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
6: Мечтать о жизни в Европе больше не нужно. Европа уже здесь. Жилой комплекс премиум-класса «Европа» от компании «Авангард Стиль» предлагает вам европейские стандарты жизни. 7 современных блоков с панорамными видами. Видами. 4 детские площадки и двухуровневый паркинг на 400 мест. Живите, как в Европе, не покидая родного города. Телефон 997 007 007.
7: Деятельность лицензирована.
8: Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-кане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
1: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
6: Деятельность лицензирована.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Внимание! Любители скорости, дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
3: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-хане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
2: Информационный партнер Авторадио.
3: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.